Сами гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полишь там не было, я в тетер. Сами гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.

Борис там не был, я в тетер. Читали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Борис там не был, я в тетер. Читали гости за стил. Прекрасно спевали,